Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: сайте radioinfinity.rf.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала,

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 5 мая, ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй половине облачная с прояснениями. В вечерние часы пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западного и юго-западного направления ночью от 4 до 10 метров в секунду, днем от 3 до 8. Атмосферное давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 23-25 градусов тепла. В среду 6 мая малооблачно, в середине дня пройдут дожди и грозы, днем до плюс 24 градусов, в четверг 7 мая также осадки, днем 18-23. Хорошей вам погоды и отличного настроения, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхнеднепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхнеднепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf.
3: 8-920-313-13-64.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.
6: Судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я. Ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет. Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки. Идею празднования предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах. Основная цель праздника – информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до торжественной выписки. Они оформляют документы, находятся рядом с будущей матерью до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую помощь и моральную поддержку. Международный день акушерки – хороший повод для каждой представительницы этой профессии познакомиться с коллегами, завязать новые связи и расширить свои знания.
2: Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Датой для учреждения праздника послужило важное историческое событие. 5 мая 1882 года по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В документе было сказано, что водолазная школа должна готовить опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ. Уже к концу 19 века школа имела значительный задел в теории и практике водолазного дела и пользовалась известностью и уважением в мире. В то время в Европе почитали за честь поехать на учебу в Кронштадт. Весь мир знает русскую водолазную школу. Мы из Кронштадта. Это становится мировым признанием профессиональной подготовки. Безусловная заслуга в этом принадлежит всему ее персоналу, кропотливо подбиравшемуся на флоте и в учреждениях страны командованием. К тому же создание данного учебного заведения знаменовало новый этап в развитии водолазного дела в России. Школа водолазов стала центром, объединившим научную мысль в области водолазного дела и подводной физиологии. Водолазы сегодня работают во многих ведомствах и структурах, отраслях и сферах жизнедеятельности современного общества. Но до сих пор водолазное дело остается достаточно сложной и опасной профессией.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: практического применения.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут дотошно придираться к мелочам не только в служебных делах, но и при выполнении домашних обязанностей. В итоге вы выясните, что излишняя придирчивость вредит не только вам, но и омрачает покой ваших близких.
0: Тельцы успешно справятся с ворохом неотложных служебных дел и получат возможность пораньше вернуться с работы. Однако дома вам не представится шанс отдохнуть, так как проказы ваших детей или внезапный приезд дальнего родственника мало поспособствуют релаксации.
2: Близнецам в этот день не стоит приступать к реализации новых проектов. Вам постоянно кто-то будет мешать, и по вине многочисленных стрессовых факторов вы рискуете допустить массу ошибок в этом ответственном задании.
0: Раки смогут извлечь практическую выгоду из какого-то обыденного мероприятия. Прибыль, полученную столь нестандартным путем, вы захотите разделить с теми людьми, чья идея легла в основу вашего спонтанного бизнес-проекта.
2: Львам сегодня предстоит навести порядок в своих запутанных любовных отношениях. Вы будете мучительно размышлять, как поступить с человеком, который испытывает к вам неподдельный интерес, но не вызывает в вашей душе пылких эмоций.
0: Девам в этот день необходимо внимательно следить за малейшими нюансами происходящего. Сегодня вы получите сразу несколько посланий судьбы, верно истолковав которые, вы сможете стать на несколько шагов ближе к заветному финансовому процветанию.
2: Весам будет с большим трудом удаваться самостоятельная деятельность. Если вы действительно хотите добиться успеха, выполняя очень сложный проект, заранее заручитесь выдержкой единомышленника из числа сослуживцев.
0: Скорпионам сегодня будет сложно найти компромисс с коллегами по работе. Каждый из этих людей попытается присвоить себе авторство на редкость успешном проекте. И вам придется приложить немало усилий, чтобы остаться в статусе лидера.
2: Стрельцы сегодня будут сильно паниковать из-за отсутствия взаимопонимания со своей второй половинкой. Равновесие в вашей паре не восстановится даже после того, как вы пригласите свою пассию на романтик и объявите ей, что готовы пойти на уступки.
0: Козероги в этот день смогут отыскать позитив даже в самых неприятных событиях. Ваше жизнерадостное настроение поможет не только вам, но и тем счастливчикам, чьи фамилия будет зафиксирована рядом с вашей в списке кандидатов на увольнение.
2: Водолеям в этот день следует избегать пищевых расстройств, перегрева и физического переутомления. Накануне важного мероприятия вам необходимо полноценно выспаться, хорошо отдохнуть и особо бдительно заботиться о своем здоровье.
0: Рыбы в этот день будут восхищены мужеством своего сослуживца. Вы вместе с другими коллегами будете мысленно аплодировать человеку, который, глядя в глаза вашему шефу, выскажет все накопившиеся претензии.

0: Тюменской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 5 мая, ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй половине облачная с прояснениями. В вечерние часы пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западного, юго-западного направления ночью от 4 до 10 метров в секунду, днем от 3 до 8. Атмосферное давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 23-25 градусов тепла. В среду 6 мая малооблачно, в середине дня пройдут дожди и грозы, днем до плюс 24 градусов, в четверг 7 мая также осадки, днем 18-23. Хорошей вам погоды и отличного настроения, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая – Парк «Патриот» и Храм Вооруженных Сил России в День Победы. 10-11 мая – Минск, Замки Мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая – Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая – Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая – Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц – Аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34.
9: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуж, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джаланд J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 300 000 рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаланд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 700 000 рублей. Ford Mustang – очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом – всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 911 618 66 20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 89 19, 8 951 711 89 19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Банк России выпустил в обращение памятные монеты. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
8: «Копейка рубль бережет».
9: Банк России 4 мая выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза, говорится в сообщении. Монеты имеют форму круга, диаметр 22 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разные количество рифов. У всех монет на оборотной стороне внизу на ленте расположена надпись «Города трудовой доблести». Тираж монет – 1 миллион экземпляров каждая.
8: Деньги дороги, как память.
9: В этом году майские праздники в России оказались самыми короткими за 8 лет, что привело к заметному снижению спроса на внутренний туризм. По данным сервиса Travelin, количество бронирований в гостиницах на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Наиболее сильный спад зафиксирован в Краснодарском крае – минус 20%, Нижегородской области – минус 19,7%. Ярославская – минус 19,5. Даже традиционно популярные Москва и Санкт-Петербург потеряли 5,6 и 8,8% гостей соответственно. Помимо коротких выходных, туристов отпугнула прохладная погода, а также растущая доступность зарубежных направлений.
8: Идея на миллион.
9: И в завершении выпуска: граждане России в Турции стали уделять повышенное внимание покупке золота в качестве способа способа сбережения, сообщил РИА Новости владелец ювелирного магазина в Анкаре. В последнее время мы наблюдаем рост интереса со стороны российских граждан к покупке золота именно как инструмента сбережения, сказал собеседник агентства. Он отметил, что спрос усилился на фоне волатильности валюты и стремления сохранить накопления в более стабильных активах. По его словам, покупатели чаще выбирают инвестиционные изделия, слитки и монеты, а не украшения. Он также указал, что российские клиенты проявляют большую осторожность и заранее изучают рынок, сравнивая цены и условия покупки. В частности, по оценке, многие рассматривают золото как долгосрочный инструмент сохранения капитала. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 5 мая – День водолаза. Датой назначения праздника послужило важное историческое событие 1882 года. По указу Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В штаты экипажей военных кораблей русского флота были введены водолазы и водолазное снаряжение. Кстати, изобрел водолазный костюм в 1819 году английский предприниматель. Он состоял из металлического шлема с иллюминатором и кожаной рубахи. В наши дни дело Кронштадтской школы возрождает Военно-морской инженерный институт имени Петра Великого. В 2002 году этот день официально объявлен Днем водолаза. Ветераны награждаются подарками, а начинающие специалисты проходят боевое крещение. Дайверы, покоряющие глубины ради наслаждения, тоже считают этот день своим праздником и отмечают его с размахом. Считается, что 5 мая – это лучший день для первого знакомства с богатым и загадочным подводным миром.
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 5 мая, ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй половине облачная с прояснениями. Вечерние часы пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западного, юго-западного направления ночью от 4 до 10 метров в секунду, днем от 3 до 8. Атмосферное давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 23-25 градусов тепла. В среду 6 мая малооблачно, в середине дня пройдут дожди и грозы, днем до плюс 24 градусов, в четверг 7 мая также осадки, днем 18-23. Хорошей вам погоды и отличного настроения, оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8 910 713 26 76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8 910 713 26 76. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы — сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт теплица-драгобуш.рф, 8 920 313 13 64. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546 59.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Дочь соседа, Васьки Ляпкина, спрашивает мужа: «Дорогой, куда ты меня повезешь на майские праздники?» «Поедем к твоим родителям в деревню, а на Новый год приеду, заберу».
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: «А ко мне летом в гости внуки приедут.

вкусна и полезна. Только надо не забывать ухаживать за ней. На начало мая приходится первая обязательная процедура ухода за клубникой – рыхление. С его помощью будет разрушен верхний плотный слой почвы, который препятствует проникновению воздуха к корням ягодника. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет рост.

раствор мочевины или коровяк. Одна чайная ложка мочевины или два стакана коровяка на 10 литров воды. Норма расхода 1 литр под каждый куст. На этом клубничные хлопоты в мае не заканчиваются. Любят клубнику не только внуки, но и долгоносик. Он главный враг ягоды в период цветения. Чтобы не допустить его появления, регулярно опрыскивайте клубничные грядки чесночным настоем. Для его приготовления залейте измельченные зубчики чеснока водой в равных пропорциях и оставьте в теплом темном месте на 7 дней. Готовый настой разведите в воде.

0: Житейская мудрость.
1: Я тут современную примету сформулировал. Если с соседнего участка слышится веселая музыка и звуки топора, то скоро запахнет жареным. Солнечного вам мая! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В Драгобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Драгобуш» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: У всех знаков повысится склонность к расточительности и высока вероятность, что банальный поход за покупками, предпринятый в этот день, принесет огромный урон семейному бюджету, так как в корзине вместе с продуктами будет лежать масса вещей, не имеющих никакого практического применения.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут дотошно придираться к мелочам не только в служебных делах, но и при выполнении домашних обязанностей. В итоге вы выясните, что излишняя придирчивость вредит не только вам, но и омрачает покой ваших близких.
0: Тельцы успешно справятся с ворохом неотложных

0: стоит приступать к реализации новых проектов. Вам постоянно кто-то будет мешать, и по вине многочисленных стрессовых факторов вы рискуете допустить массу ошибок в этом ответственном задании.
1: Раки смогут извлечь практическую выгоду из какого-то обыденного мероприятия. Прибыль, полученную столь нестандартным путем, вы захотите разделить с теми людьми, чья идея легла в основу вашего спонтанного бизнес-проекта.
0: Львам сегодня предстоит навести порядок в своих запутанных любовных отношениях. Вы будете мучительно размышлять, как поступить с человеком, который испытывает к вам неподдельный интерес, но не вызывает в вашей душе пылких эмоций.
1: Девам в этот день необходимо внимательно следить за малейшими нюансами происходящего. Сегодня вы получите сразу несколько посланий судьбы, верно истолковав которые, вы сможете стать на несколько шагов ближе к заветному финансовому процветанию.
0: Весам будет с большим трудом удаваться самостоятельная деятельность. Если вы действительно хотите добиться успеха, выполняя очень сложный проект, заранее заручитесь выдержкой единомышленника из числа сослуживцев.
1: Скорпионам сегодня будет сложно найти компромисс с коллегами по работе. Каждый из этих людей попытается присвоить себе авторство на редкость успешном проекте. И вам придется приложить немало усилий, чтобы остаться в статусе лидера.
0: Стрельцы сегодня будут сильно паниковать из-за отсутствия взаимопонимания со своей второй половинкой. Равновесие в вашей паре не восстановится даже после того, как вы пригласите свою пассию на романтик и объявите ей, что готовы пойти на уступки.
1: Козероги в этот день смогут отыскать позитив даже в самых неприятных событиях. Ваше жизнерадостное настроение поможет не только вам, но и тем счастливчикам, чьи фамилия будет зафиксирована рядом с вашей в списке кандидатов на увольнение.
0: Водолеям в этот день следует избегать пищевых расстройств, перегрева и физического переутомления. Накануне важного мероприятия вам необходимо полноценно выспаться, хорошо отдохнуть и особо бдительно заботиться о своем здоровье.
1: Рыбы в этот день будут восхищены мужеством своего сослуживца. Вы вместе с другими коллегами будете мысленно аплодировать человеку, который, глядя в глаза вашему шефу, выскажет все накопившиеся претензии.

0: Брянской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков проверил ход работ по благоустройству мемориального комплекса воинской славы на Валу Победы в Дорогобуже. В настоящее время подрядная организация завершила укладку брусчатки. Впереди установка памятных плит и системы освещения, а также проведение косметического ремонта памятников. Работы продолжаются в плановом режиме. Вниманию населения, администрация Дорогобужского муниципального округа извещает, что с сегодняшнего дня, с 5 мая, в Дорогобужском округе завершается отопительный сезон в связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха. Веселым и азартным получился праздник здоровья и молодости, организованный молодежным советом совместно со спортивным центром ПАО «Дорогобуж». Молодые работники предприятия успешно выступили в командообразующих эстафетах. Спортивная программа была насыщенной, ребята соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде, еще раз доказав, что могут не только хорошо работать, но и активно отдыхать. Все подбадривали друг друга, ставили перед собой высокие цели и дружно их достигали. По словам председателя молодежного совета Екатерины Тарасовой, молодежь ПАО «Дорогобуж» за здоровый образ жизни. Хотелось получить заряд хорошего настроения и интересно провести время. Мероприятие нужное, потому что сплачивает не только коллектив, но и семьи, ведь наравне со взрослыми в эстафете участвовали дети. Мы действительно почувствовали себя большой спортивной семьей, в которой царит дух трудолюбия и взаимовыручки, поделилась впечатлениями председатель молодежного совета Екатерина Тарасова. По отзывам участников, все получили заряд бодрости и позитива, а праздник спорта оставил массу положительных эмоций и впечатлений. Наша афиша. Сообщаем программу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра состоится митинг с возложением цветов к памятному знаку гаубица ПАО «Дорогобуж». В 10:20 митинг с возложением цветов к братской могиле номер 2, город Дорогобуж, северная окраина города. В 11 утра митинг с возложением цветов память поколений, центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. В 12:30 состоится праздничный концерт «Нам не забыть Победный май», центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. Также будет работать полевая кухня. Дорогобуж, улица Парижской, коммунный дом 15. А с 10 до 16 часов в Дорогобужском музее пройдет День открытых дверей. Улица Чистякова, дом 10. Отправление автобусов из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 9:20. Обратно из Дорогобужа, улица Чистякова, 1А, «Росатомэнергосбыт» в 15 и в 15:20. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля без возрастных ограничений. Наша афиша. Представьте, что у вас есть шанс прикоснуться к прошлому. Иммерсивный спектакль под названием «Путешествие в память» — это история о девочке Кате, которая неожиданно оказывается в 1941 году и встречает подпольщиков молодой гвардии Дорогобужа. Через ее взгляд оживает память, боль и сила того времени. Этот спектакль — не просто постановка, а живое переживание, где каждый зритель становится частью истории. Режиссер спектакля — Христина Пыхова. Спектакль состоится 6 мая в 14:30 и в 18:00.

12:30 в культурном центре ПАО «Драгобуш». Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте группа «Радио Инфинити», Телеграм «Радио Дор», а также в Максе чат «Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечерние часы пройдут дожди в отдельных районах, грозы, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, давление 738 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». В Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. Парк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: спорта.
1: Хоккеисты ярославского «Локомотива» вырвали победу у омского «Авангарда» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина и сравняли счет в серии 3-3. «Авангард» вел 2-0 за 33 секунды до конца основного времени, однако ярославцы за 22 секунды перевернули игру. Дубль Максима Шелунова с передач 41-летнего Александра Радулова перевел матч в овертайм. В первом овертайме шайб заброшено не было, а на 97-й минуте защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-2. Действующий обладатель Кубка Гагарина, проигрывая в серии 1-3, сравнял счет, и теперь все решится в заключительном матче серии, который состоится в Ярославле 6 мая. Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини. Вместе с 50-летним наставником клуб покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Челестини перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном и сразу же привел команду к победе в Суперкубке России. Однако весной результаты резко ухудшились. Серия армейцев в чемпионате без побед достигла 5 матчей, а после домашнего проигрыша «Зениту» руководство клуба приняло решение о расставании. Примечательно, что первым матчем под руководством Игдисамова для ЦСКА станет принципиальная встреча со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России 6 мая. Поражение в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде не помешало Даниилу Медведеву подняться на 9-е место в обновленном рейтинге ATP. При этом в гонке за право участвовать в итоговом турнире он занимает 5-ю позицию, уступая лишь топ-3 общей классификации Янику Синеру, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву, а также французу Артуру Фису. Тем временем в рейтинге ВТА на 7-ю позицию поднялась 18-летняя Мира Андреева. На минувшей неделе она дошла до финала «Тысячника» в Мадриде, которому уступила украинке Марте Костюк. Баскетболисты «Зенита» в гостях одержали победу над «Уралмашем» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ 78-61. Эта победа стала для сине-бело-голубых третьей в серии, которая завершилась со счетом 3-1 в их пользу. В полуфинале «Зенитовцы» сыграют с казанским «Униксом», а во второй паре встретятся действующий чемпион ЦСКА и краснодарский «Локомотив Кубань». Серии будут проходить до 4 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
9: За удачу!

0: Ком об экономике в программе «Кошелек».
1: Банк России выпустил в обращение памятные монеты. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Банк России 4 мая выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза, говорится в сообщении. Монеты имеют форму круга, диаметр 22 мм, на лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разные количество рифов. У всех монет на оборотной стороне внизу на ленте расположена надпись «Города трудовой доблести». Тираж монет – 1 миллион экземпляров каждая.
0: Деньги дороги, как память.
1: В этом году майские праздники в России оказались самыми короткими за 8 лет, что привело к заметному снижению спроса на внутренний туризм. По данным сервиса Travelin, количество бронирований в гостиницах на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Наиболее сильный спад зафиксирован в Краснодарском крае – минус 20%, Нижегородской области – минус 19,7%. Ярославская – минус 19,5. Даже традиционно популярные Москва и Санкт-Петербург потеряли 5,6 и 8,8% гостей соответственно. Помимо коротких выходных, туристов отпугнула прохладная погода, а также растущая доступность зарубежных направлений.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска, граждане России в Турции стали уделять повышенное внимание покупке золота в качестве способа сбережения, сообщил РИА Новости владелец ювелирного магазина в Анкаре. В последнее время мы наблюдаем рост интереса со стороны российских граждан к покупке золота именно как инструмента сбережения, сказал собеседник агентства. Он отметил, что спрос усилился на фоне волатильности валюты и стремления сохранить накопления в более стабильных активах. По его словам, покупатели чаще выбирают инвестиционные изделия, слитки и монеты, а не украшения. Он также указал, что российские клиенты проявляют большую осторожность и заранее изучают рынок, сравнивая цены и условия покупки. В частности, по оценке, многие рассматривают золото как долгосрочный инструмент сохранения капитала. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: 5 мая – День водолаза. Датой назначения праздника послужило важное историческое событие 1882 года. По указу Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В штаты экипажей военных кораблей русского флота были введены водолазы и водолазное снаряжение. Кстати, изобрел водолазный костюм в 1819 году английский предприниматель. Он состоял из металлического шлема с иллюминатором и кожаной рубахи. В наши дни дело Кронштадтской школы возрождает Военно-морской инженерный институт имени Петра Великого. В 2002 году этот день официально объявлен Днем водолаза. Ветераны награждаются подарками, а начинающие специалисты проходят боевое крещение. Дайверы, покоряющие глубины ради наслаждения, тоже считают этот день своим праздником и отмечают его с размахом. Считается, что 5 мая – это лучший день для первого знакомства с богатым и загадочным подводным миром.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоновском муниципальном округе с сегодняшнего дня заканчивается отопительный сезон. В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха, распоряжением администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ от 4 мая номер 228 установлена дата окончания отопительного сезона на территории Сафоновского муниципального округа с 5 мая текущего года. Вниманию жителей и гостей Сафоновского округа. 4 и 5 мая в скверах и парках города Сафоново будут проводиться работы по обработке территории от клещей. Просим воздержаться от посещения указанных территорий до 8 мая. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. В ночь на 4 мая в 1 часу ночи на пульт пожарно-спасательной части номер 14 поступило сообщение о возгорании в жилом секторе поселка Южный. Пожар возник в однокомнатной квартире на первом этаже трехэтажного дома по улице Ковалева. Прибывшие через 5 минут к месту вызова пожарные расчеты МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. В ходе тушения было обнаружено тело 35-летнего хозяина квартиры. К ликвидации пожара привлекались 5 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. В результате случившегося полностью выгорела комната, где произошло возгорание. Остальные помещения квартиры получили значительные повреждения от огня. Лестничная клетка закопчена продуктами горения. Наша афиша. 5 мая в 19.00 в концертном зале Центрального дворца культуры в Сафоново Московский театр-студия Всеволода Шиловского представит спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Центральный дворец культуры 5 мая, начало в 19.00. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. 6 мая состоится уникальное путешествие празднично оформленного железнодорожного состава «Поезд Победы. Дороги памяти» по маршруту Смоленск-Вязьма. На пути поезд сделает остановки в городах Ярцево и Сафоново, а в каждом городе на станциях гостей ждут концертные программы. Приглашаем всех желающих присоединиться к встрече праздничного состава и насладиться атмосферой праздника. Поезд прибудет в Сафоново в 13 часов 25 минут 6 мая. Не упустите возможность увидеть исторический паровоз и стать частью этого яркого события. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте группа Радио Инфинити, Телеграм Радио Дор, а также в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в вечерние часы пройдут дожди в отдельных районах, грозы, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf.
3: 8-920-313-13-64.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: А в этот день события, ставшие историей.
11: Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет. Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки. Идею празднования предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах. Основная цель праздника – информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до торжественной выписки. Они оформляют документы, находятся рядом с будущей матерью до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую помощь и моральную поддержку. Международный день акушерки – хороший повод для каждой представительницы этой профессии познакомиться с коллегами, завязать новые связи и расширить расширить свои знания.
2: Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Датой для учреждения праздника послужило важное историческое событие. 5 мая 1882 года по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В документе было сказано, что водолазная школа должна готовить опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ. Уже к концу 19 века школа имела значительный задел в теории и практике водолазного дела и пользовалась известностью и уважением в мире. В то время в Европе почитали за честь поехать на учебу в Кронштадт. Весь мир знает русскую водолазную школу. Мы из Кронштадта. Это становится мировым признанием профессиональной подготовки. Безусловная заслуга в этом принадлежит всему ее персоналу, кропотливо подбиравшемуся на флоте и в учреждениях страны командования. К тому же создание данного учебного заведения ознаменовало новый этап в развитии водолазного дела в России. Школа водолазов стала центром, объединившим научную мысль в области водолазного дела и подводной физиологии. Водолазы сегодня работают во многих ведомствах и структурах, отраслях и сферах жизнедеятельности современного общества, но до сих пор водолазное дело остается достаточно сложной и опасной профессией.
10: А в этот день события, ставшие историей.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

0: применения.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут дотошно придираться к мелочам не только в служебных делах, но и при выполнении домашних обязанностей. В итоге вы выясните, что излишняя придирчивость вредит не только вам, но и омрачает покой ваших близких.
0: Тельцы успешно справятся с ворохом неотложных служеб.

0: В этот день не стоит приступать к реализации новых проектов. Вам постоянно кто-то будет мешать, и по вине многочисленных стрессовых факторов вы рискуете допустить массу ошибок в этом ответственном задании.
1: Раки смогут извлечь практическую выгоду из какого-то обыденного мероприятия. Прибыль, полученную столь нестандартным путем, вы захотите разделить с теми людьми, чья идея легла в основу вашего спонтанного бизнес-проекта.
0: Львам сегодня предстоит навести порядок в своих запутанных любовных отношениях. Вы будете мучительно размышлять, как поступить с человеком, который испытывает к вам неподдельный интерес, но не вызывает вашей душе пылких эмоций.
1: Девам в этот день необходимо внимательно следить за малейшими нюансами происходящего. Сегодня вы получите сразу несколько посланий судьбы, верно истолковав которые, вы сможете стать на несколько шагов ближе к заветному финансовому процветанию.
0: Весам будет с большим трудом удаваться самостоятельная деятельность. Если вы действительно хотите добиться успеха, выполняя очень сложный проект, заранее заручитесь выдержкой единомышленника из числа сослуживцев.
1: Скорпионам сегодня будет сложно найти компромисс с коллегами по работе. Каждый из этих людей попытается присвоить себе авторство на редкость в успешном проекте. И вам придется приложить немало усилий, чтобы остаться в статусе лидера.
0: Стрельцы сегодня будут сильно паниковать из-за отсутствия взаимопонимания со своей второй половинкой. Равновесие в вашей паре не восстановится даже после того, как вы пригласите свою пассию на романтик и объявите ей, что готовы пойти на уступки.
1: Козероги в этот день смогут отыскать позитив даже в самых неприятных событиях. Ваше жизнерадостное настроение поможет не только вам, но и тем счастливчикам, чья фамилия будет зафиксирована рядом с вашей в списке кандидатов на увольнение.
0: Водолеям в этот день следует избегать пищевых расстройств, перегрева и физического переутомления. Накануне важного мероприятия вам необходимо полноценно выспаться, хорошо отдохнуть и особо бдительно заботиться о своем здоровье.
1: Рыбы в этот день будут восхищены мужеством своего сослуживца. Вы вместе с другими коллегами будете мысленно аплодировать человеку, который, глядя в глаза вашему шефу, выскажет все накопившиеся претензии.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Манчестер Сити на выезде смогли спасти матч с Эвертоном, сыграв в ничью 3-3. В этой игре подопечные Хосепа Гвардиолы уступали 1-3, и на 7-й минуте компенсированного ко второму тайму времени ничейный результат спас гол бельгийского вингера Сити Жереми Даку. Теперь, чтобы заполучить первое за 22 года историческое чемпионство, канонирам достаточно одержать победу во всех трех оставшихся матчах. В то же время Челси потерпел домашнее поражение от Ноттингем Форест 1-3, уже 6-й подряд в чемпионате Англии. Такого с лондонским клубом не случалось с 1993 года. Хоккеисты Монреаль Канадианс на выезде переиграли Тампа Бэй Лайтнинг в 7-м матче первого раунда плей-офф НХЛ 2-1 и выбили флоридский клуб из Кубка Стэнли. Тампа в 4-й раз подряд завершает борьбу на старте, уступая второй сезон кряду в 7-м матче. В этот раз при исторически низкой реализации Канадианс в решающем матче нанесли всего 9 бросков в створ, установив своеобразный антирекорд НХЛ для победного матча в плей-офф. Гости не бросали поворотом Тампы на протяжении почти 27 минут, включая весь второй период. Впервые в истории клуба, но все равно победили. Во втором раунде Монреаль встретится с Баффало Сейбрс, который впервые с 2007 года пробился в четвертьфинал Кубка Стэнли. Баскетболисты Cleveland Cavaliers в решающем матче первого раунда плей-офф НБА на своей площадке переиграли Toronto Raptors 114-102 и вышли во второй раунд. Итоговый счет в серии стал 4-3 в пользу Кливленда, который стал последним четвертьфиналистом турнира. В западной конференции действующий победитель турнира Oklahoma City Thunder сыграет с Лос-Анджелес Лейкерс, а Сан-Антонио Спёрс со звездным французским форвардом Виктором Вимбаньямой в составе встретится с Миннесотой Тимберволф. На востоке Нью-Йорк Никс сойдутся с Филадельфией, а соперником Кливленда станет победителем регулярного чемпионата в этом дивизионе Детройт Пистонс. Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. 22-летний У Идзе смог с минимальным перевесом со счетом 18-17 одолеть опытного чемпиона мира 2005 года англичанина Шона Мерфи. Прошлогодний триумфатор чемпионата мира, также представитель Китая Джао Синьтун, выбыл на стадии четвертьфинала. Это были спортивные события, достойные вашего

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая – Парк «Патриот» и Храм Вооруженных Сил России в День Победы. 10-11 мая – Минск, Замки Мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая – Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая – Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая – Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц – Аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джаланд J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 300 000 рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаланд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 700 000 рублей. Ford Mustang очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96 года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом, всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 4 26 66 и 8 911 618 66 20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 89 19, 8 951 711 89 19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: «Радио Инфинити».

0: 5 мая – День водолаза. Датой назначения праздника послужило важное историческое событие 1882 года. По указу Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В штаты экипажей военных кораблей русского флота были введены водолазы и водолазное снаряжение. Кстати, изобрел водолазный костюм в 1819 году английский предприниматель. Он состоял из металлического шлема с иллюминатором и кожаной рубахи. В наши дни дело Кронштадтской школы возрождает Военно-морской инженерный институт имени Петра Великого. В 2002 году этот день официально объявлен Днем водолаза. Ветераны награждаются подарками, а начинающие специалисты проходят боевое крещение. Дайверы, покоряющие глубины ради наслаждения, тоже считают этот день своим праздником и отмечают его с размахом. Считается, что 5 мая – это лучший день для первого знакомства с богатым и загадочным подводным миром.
1: Радио «Инфинити».

проверил ход работ по благоустройству мемориального комплекса воинской славы на валу Победы в Драгобуже. В настоящее время подрядная организация завершила укладку брусчатки. Впереди установка памятных плит и системы освещения, а также проведение косметического ремонта памятников. А работы продолжаются в плановом режиме. Вниманию населения, администрация Драгобужского муниципального округа извещает, что с сегодняшнего дня, с 5 мая, в Драгобужском округе завершается отопительный сезон в связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха. Веселым и азартным получился праздник здоровья и молодости, организованный молодежным советом совместно со спортивным центром ПАО «Драгобуж». Молодые работники предприятия успешно выступили в командообразующих эстафетах. Спортивная программа была насыщенной, ребята соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде, еще раз доказав, что могут не только хорошо работать, но и активно отдыхать. Все подбадривали друг друга, ставили перед собой высокие цели и дружно их достигали. По словам председателя молодежного совета Екатерины Тарасовой, молодежь ПАО «Драгобуж» за здоровый образ жизни. Хотелось получить заряд хорошего настроения и интересно провести время. Мероприятие нужное, потому что сплачивает не только коллектив, но и семьи, ведь наравне со взрослыми в эстафете участвовали дети. Мы действительно почувствовали себя большой спортивной семьей, в которой царит дух трудолюбия и взаимовыручки, поделилась впечатлениями председатель молодежного совета Екатерина Тарасова. По отзывам участников все получили заряд бодрости и позитива, а праздник спорта оставил массу положительных эмоций и впечатлений. Наша афиша. Сообщаем программу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра состоится митинг с возложением цветов к памятному знаку гаубица ПАО «Драгобуж». В 10:20 митинг с возложением цветов к братской могиле номер 2, город Драгобуж, северная окраина города. В 11 утра митинг с возложением цветов память поколений, центральный парк у памятника танк Т-34 в Драгобуже. В 12:30 состоится праздничный концерт «Нам не забыть Победный май», центральный парк у памятника танк Т-34 в Драгобуже. Также будет работать полевая кухня. Драгобуж, улица Парижской, коммуны, дом 15. А с 10 до 16 часов в Драгобужском музее пройдет День открытых дверей. Улица Чистякова, дом 10. Отправление автобусов из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Драгобуж» в 9:20. Обратно из Драгобужа, улица Чистякова, 1А, Росатомэнергосбыт в 15 и в 15:20. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля без возрастных ограничений. Наша афиша. Представьте, что у вас есть шанс прикоснуться к прошлому. Иммерсивный спектакль под названием «Путешествие в память» — это история о девочке Кате, которая неожиданно оказывается в 1941 году и встречает подпольщиков молодой гвардии Драгобужа. Через ее взгляд оживает память, боль и сила того времени. Этот спектакль — не просто постановка, а живое переживание, где каждый зритель становится частью истории. Режиссер спектакля — Христина Пыхова. Спектакль состоится 6 мая в 14:30 и 18:30 в культурном центре ПАО «Драгобуж». Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», Телеграм «Радио Дор», а также в Максе чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечерние часы пройдут дожди в отдельных районах, грозы, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». В Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: Выбирать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхнеднепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхнеднепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf.
4: 8-920-313-13-64.
5: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
6: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Дочь соседа, Васьки Ляпкина, спрашивает мужа: «Дорогой, куда ты меня повезешь на майские праздники?»
2: «Поедем к твоим родителям в деревню, а на Новый год приеду, заберу».
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: «А ко мне летом в гости внуки приедут.

вкусна и полезна. Только надо не забывать ухаживать за ней. На начало мая приходится первая обязательная процедура ухода за клубникой – рыхление. С его помощью будет разрушен верхний плотный слой почвы, который препятствует проникновению воздуха к корням ягодника. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет

раствор мочевины или коровяк. Одна чайная ложка мочевины или два стакана коровяка на 10 литров воды. Норма расхода 1 литр под каждый куст. На этом клубничные хлопоты в мае не заканчиваются. Любят клубнику не только внуки, но и долгоносик. Он главный враг ягоды в период цветения. Чтобы не допустить его появления, регулярно опрыскивайте клубничные грядки чесночным настоем. Для его приготовления залейте измельченные зубчики чеснока водой в равных пропорциях и оставьте в теплом темном месте на 7 дней. Готовый настой разведите в

0: Житейская мудрость.
1: Я тут современную примету сформулировал. Если с соседнего участка слышится веселая музыка и звуки топора, то скоро запахнет жареным. Солнечного вам мая! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто.
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотах и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
8: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
10: Радио Инфинити.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити» за успех!

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоновском муниципальном округе с сегодняшнего дня заканчивается

разных территорий до 8 мая. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале Госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. В ночь на 4 мая в 1 часу ночи на пульт пожарно-спасательной части номер 14 поступило сообщение о возгорании в жилом секторе поселка Южный. Пожар возник в однокомнатной квартире на первом этаже трехэтажного дома по улице Ковалева. Прибывшие через 5 минут к месту вызова пожарные расчеты МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. В ходе тушения было обнаружено тело 35-летнего хозяина квартиры. К ликвидации пожара привлекались 5 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. В результате случившегося полностью выгорела комната, где произошло возгорание. Остальные помещения квартиры получили значительные повреждения от огня. Лестничная клетка закопчена продуктами горения. Наша афиша. 5 мая в 19.00 в концертном зале Центрального дворца культуры в Сафоново Московский театр-студия Всеволода Шиловского представит спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Центральный дворец культуры 5 мая, начало в 19.00. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. 6 мая состоится уникальное путешествие празднично оформленного железнодорожного состава «Поезд Победы. Дороги памяти» по маршруту Смоленск-Вязьма. На пути поезд сделает остановки в городах Ярцево и Сафоново, а в каждом городе на станциях гостей ждут концертные программы. Приглашаем всех желающих присоединиться к встрече праздничного состава и насладиться атмосферой праздника. Поезд прибудет в Сафоново в 13 часов 25 минут 6 мая. Не упустите возможность увидеть исторический паровоз и стать частью этого яркого события. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте группа Радио Инфинити, Телеграм Радио Дор, а также в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, вечерние часы пройдут дожди в отдельных районах, грозы, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: Паник.
1: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая – парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая – Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая – Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая – Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц – аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. Парк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы – сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве – до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: Infinity. Каждый приемник.
1: Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших. Хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие. Плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие и плохие. А какие-то песни запускаются по кругу на целый день или на неделю. И значит, у меня есть мое собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие.

моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь,

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915-653-27-34. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды от 23 500 рублей за смену. Горничных от 19 500 рублей за смену. Грузчиков от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Новости спорта. Хоккеисты ярославского «Локомотива» вырвали победу у омского «Авангарда» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина и сравняли счет в серии 3-3. «Авангард» вел 2-0 за 33 секунды до конца основного времени, однако ярославцы за 22 секунды перевернули игру. Дубль Максима Шелунова с передач 41-летнего Александра Радулова перевел матч в овертайм. В первом овертайме шайб заброшено не было, а на 97-й минуте защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-2. Действующий обладатель Кубка Гагарина, проигрывая в серии 1-3, сравнял счет, и теперь все решится в заключительном матче серии, который состоится в Ярославле 6 мая. Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини. Вместе с 50-летним наставником клуб покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Челестини перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном и сразу же привел команду к победе в Суперкубке России. Однако весной результаты резко ухудшились. Серия армейцев в чемпионате без побед достигла 5 матчей, а после домашнего проигрыша «Зениту» руководство клуба приняло решение о расставании. Примечательно, что первым матчем под руководством Игдисамова для ЦСКА станет принципиальная встреча со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России 6 мая. Поражение в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде не помешало Даниилу Медведеву подняться на 9 место в обновленном рейтинге ATP. При этом в гонке за право участвовать в итоговом турнире он занимает 5-ю позицию, уступая лишь топ-3 общей классификации Янику Синеру, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву, а также французу Артуру Фису. Тем временем в рейтинге ВТА на 7-ю позицию поднялась 18-летняя Мира Андреева. На минувшей неделе она дошла до финала «Тысячника» в Мадриде, в котором уступила украинке Марте Костюк. Баскетболисты «Зенита» в гостях одержали победу над «Уралмашем» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ 78-61. Эта победа стала для сине-бело-голубых третьей в серии, которая завершилась со счетом 3-1 в их пользу. В полуфинале «Зенитовцы» сыграют с казанским «Униксом», а во второй паре встретятся действующий чемпион ЦСКА и краснодарский «Локомотив Кубань». Серии будут проходить до 4 побед. Это были спортивные события, достойные вашего

0: отличается не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность: дело производителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

5 мая – День водолаза. Датой назначения праздника послужило важное историческое событие 1882 года. По указу Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В штаты экипажей военных кораблей русского флота были введены водолазы и водолазное снаряжение. Кстати, изобрел водолазный костюм в 1819 году английский предприниматель. Он состоял из металлического шлема с иллюминатором и кожаной рубахи. В наши дни дело Кронштадтской школы возрождает Военно-морской инженерный институт имени Петра Великого. В 2002 году этот день официально объявлен Днем водолаза. Ветераны награждаются подарками, а начинающие специалисты проходят боевое крещение. Дайверы, покоряющие глубины ради наслаждения, тоже считают этот день своим праздником и отмечают его с размахом. Считается, что 5 мая – это лучший день для первого знакомства с богатым и загадочным подводом.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Банк России выпустил в обращение памятные монеты. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.

0: С чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. У всех монет на оборотной стороне внизу на ленте расположена надпись «Города трудовой доблести». Тираж монет – 1 миллион экземпляров каждая.
1: Деньги дороги, как память.
0: В этом году майские праздники в России оказались самыми короткими за 8 лет, что привело к заметному снижению спроса на внутренний туризм. По данным сервиса Travelin, количество бронирований в гостиницах на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Наиболее сильный спад зафиксирован в Краснодарском крае – минус 20%, Нижегородской области – минус 19,7%, Ярославская – минус 19,5%. Даже традиционно популярные Москва и Санкт-Петербург потеряли 5,6% и 8,8% гостей соответственно. Помимо коротких выходных, туристов отпугнула прохладная погода, а также растущая доступность зарубежных направлений.
1: Идея на миллион.
0: И в завершении выпуска: граждане России в Турции стали уделять повышенное внимание покупке золота в качестве способа сбережения, сообщил РИА Новости владелец ювелирного магазина в Анкаре. В последнее время мы наблюдаем рост интереса со стороны российских граждан к покупке золота именно как инструмента сбережения, сказал собеседник агентства. Он отметил, что спрос усилился на фоне волатильности валюты и стремления сохранить накопления в более стабильных активах. По его словам, покупатели чаще выбирают инвестиции изделия, слитки и монеты, а не украшения. Он также указал, что российские клиенты проявляют большую осторожность и заранее изучают рынок, сравнивая цены и условия покупки. В частности, по оценке, многие рассматривают золото как долгосрочный инструмент сохранения капитала. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf.
3: 8-920-313-13-64.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
5: За удачу!

0: Батлер.
1: Реклама. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет. Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки. Идею празднования предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах. Основная цель праздника – информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до торжественной выписки. Они оформляют документы, находятся рядом с будущей матерью до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую помощь и моральную поддержку. Международный день акушерки – хороший повод для каждой представительницы этой профессии познакомиться с коллегами, завязать новые связи и расширить свои знания.
2: Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Датой для учреждения праздника послужило важное историческое событие. 5 мая 1882 года по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В документе было сказано, что водолазная школа должна готовить опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ. Уже к концу 19 века школа имела значительный задел в теории и практике водолазного дела и пользовалась известностью и уважением в мире. В то время в Европе почитали за честь поехать на учебу в Кронштадт. Весь мир знает русскую водолазную школу. Мы из Кронштадта. Это становится мировым признанием профессиональной подготовки. Безусловная заслуга в этом принадлежит всему ее персоналу, кропотливо подбиравшемуся на флоте и в учреждениях страны командования. К тому же создание данного учебного заведения знаменовало новый этап в развитии водолазного дела в России. Школа водолазов стала центром, объединившим научную мысль в области водолазного дела и подводной физиологии. Водолазы сегодня работают во многих ведомствах и структурах, отраслях и сферах жизнедеятельности современного общества. Но до сих пор водолазное дело остается достаточно сложной и опасной профессией.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков проверил ход работ по благоустройству мемориального комплекса воинской славы на Валу Победы в Дорогобуже. В настоящее время подрядная организация завершила укладку брусчатки. Впереди установка памятных плит и системы освещения, а также проведение косметического ремонта памятников. Работы продолжаются в плановом режиме. Вниманию населения, администрация Дорогобужского муниципального округа извещает, что с сегодняшнего дня, с 5 мая, в Дорогобужском округе завершается отопительный сезон в связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха. Веселым и азартным получился праздник здоровья и молодости, организованный молодежным советом совместно со спортивным центром ПАО «Дорогобуж». Молодые работники предприятия успешно выступили в командообразующих эстафетах. Спортивная программа была насыщенной, ребята соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде, еще раз доказав, что могут не только хорошо работать, но и активно отдыхать. Все подбадривали друг друга, ставили перед собой высокие цели и дружно их достигали. По словам председателя

впечатлений. Наша афиша. Сообщаем программу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра состоится митинг с возложением цветов к памятному знаку гаубица ПАО «Драгобуш». В 10:20 митинг с возложением цветов к братской могиле номер 2, город Драгобуш, северная окраина города. В 11 утра митинг с возложением цветов память поколений, центральный парк у памятника танк Т-34 в Драгобуже. В 12:30 состоится праздничный концерт «Нам не забыть победный май», центральный парк у памятника танк Т-34 в Драгобуже. Также будет работать полевая кухня. Драгобуж, улица Парижской, коммунный дом 15. А с 10 до 16 часов в Драгобужском музее пройдет день открытых дверей. Улица Чистякова, дом 10. Отправление автобусов из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Драгобуж» в 9:20. Обратно из Драгобужа, улица Чистякова, 1А, «Росатомэнергосбыт» в 15 и в 15:20. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля без возрастных ограничений. Наша афиша. Представьте, что у вас есть шанс прикоснуться к прошлому. Иммерсивный спектакль под названием «Путешествие в память» — это история о девочке Кате, которая неожиданно оказывается в 1941 году и встречает подпольщиков молодой гвардии Драгобужа. Через ее взгляд оживает память, боль и сила того времени. Этот спектакль — не просто постановка, а живое переживание, где каждый зритель становится частью истории. Режиссер спектакля — Христина Пыхова. Спектакль состоится 6 мая в 14:30 и в 18:30 в культурном центре ПАО «Драгобуж». Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», Телеграм «Радио Дор», а также в Максе чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в вечерние часы пройдут дожди в отдельных районах, грозы, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». В Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая – Парк «Патриот» и Храм Вооруженных Сил России в День Победы. 10-11 мая – Минск, Замки Мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая – Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая – Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая – Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц – Аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. Парк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт предзаказ на новый Джаланд J6. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 300 000 рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаланд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 700 000 рублей. Ford Mustang очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом, всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: 5 мая – День водолаза. Датой назначения праздника послужило важное историческое событие 1882 года. По указу Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В штаты экипажей военных кораблей русского флота были введены водолазы и водолазное снаряжение. Кстати, изобрел водолазный костюм в 1819 году английский предприниматель. Он состоял из металлического шлема с иллюминатором и кожаной рубахи. В наши дни дело Кронштадтской школы возрождает Военно-морской инженерный институт имени Петра Великого. В 2002 году этот день официально объявлен Днем водолаза. Ветераны награждаются подарками, а начинающие специалисты проходят боевое крещение. Дайверы, покоряющие глубины ради наслаждения, тоже считают этот день своим праздником и отмечают его с размахом. Считается, что 5 мая – это лучший день для первого знакомства с богатым и загадочным подводным миром.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Тюменской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоновском муниципальном округе с сегодняшнего дня заканчивается отопительный сезон. В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха, распоряжением администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ от 4 мая номер 228 установлена дата окончания отопительного сезона на территории Сафоновского муниципального округа с 5 мая текущего года. Вниманию жителей и гостей Сафоновского округа. 4 и 5 мая в скверах и парках города Сафоново будут проводиться работы по обработке территории от клещей. Просим воздержаться от посещения указанных территорий до 8 мая. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. В ночь на 4 мая в 1 часу ночи на пульт пожарно-спасательной части номер 14 поступило сообщение о возгорании в жилом секторе поселка Южный. Пожар возник в однокомнатной квартире на первом этаже трехэтажного дома по улице Ковалева. Прибывшие через 5 минут к месту вызова пожарные расчеты МЧС России оперативно ликвидировали открытие.

Где Всеволода Шиловского представит спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Центральный дворец культуры 5 мая, начало в 19:00. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. 6 мая состоится уникальное путешествие празднично оформленного железнодорожного состава «Поезд Победы. Дороги памяти» по маршруту Смоленск-Вязьма. На пути поезд сделает остановки в городах Ярцево и Сафоново, а в каждом городе на станциях гостей ждут концертные программы. Приглашаем всех желающих присоединиться к встрече праздничного состава и насладиться атмосферой праздника. Поезд прибудет в Сафоново в 13:25 6 мая. Не упустите возможность увидеть исторический паровоз и стать частью этого яркого события. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, группа Радио Инфинити, Телеграм Радио Дор, а также в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в вечерние часы пройдут дожди в отдельных районах, грозы, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dorogobuzh.rf. 8-920-313-13-64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

0: гостях у Тяпкина.
1: Дочь соседа, Васьки Ляпкина, спрашивает мужа: «Дорогой, куда ты меня повезешь на майские праздники?» «Поедем к твоим родителям в деревню, а на Новый год приеду, заберу».
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: «А ко мне летом в гости внуки приедут».

вкусна и полезна. Только надо не забывать ухаживать за ней. На начало мая приходится первая обязательная процедура ухода за клубникой – рыхление. С его помощью будет разрушен верхний плотный слой почвы, который препятствует проникновению воздуха к корням ягодника. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет рост.

0: или коровяк. Одна чайная ложка мочевины или два стакана коровяка на 10 литров воды. Норма расхода 1 литр под каждый куст. На этом клубничные хлопоты в мае не заканчиваются. Любят клубнику не только внуки, но и долгоносик. Он главный враг ягоды в период цветения. Чтобы не допустить его появления, регулярно опрыскивайте клубничные грядки чесночным настоем. Для его приготовления залейте измельченные зубчики чеснока водой в равных пропорциях и оставьте в теплом темном месте на 7 дней. Готовый настой разведите в воде 50 мл на 10 литров воды и обработайте им клубничные кусты.
1: Житейская мудрость.
0: Я тут современную примету сформулировал. Если с соседнего участка слышится веселая музыка и звуки топора, то скоро запахнет жареным. Солнечного вам мая!

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Манчестер Сити на выезде смогли спасти матч с Эвертоном, сыграв в ничью 3-3. В этой игре подопечные Хосепа Гвардиолы уступали 1-3, и на 7-й минуте компенсированного ко второму тайму времени ничейный результат спас гол бельгийского вингера Сити Жереми Даку. Теперь, чтобы заполучить первое за 22 года историческое чемпионство, канонирам достаточно одержать победу во всех трех оставшихся матчах. В то же время Челси потерпел домашнее поражение от Ноттингем Форест 1-3, уже шестой подряд в чемпионате Англии. Такого с лондонским клубом не случалось с 1993 года. Хоккеисты Монреаль Канадианс на выезде переиграли Тампа Бэй Лайтнинг в 7-м матче первого раунда плей-офф НХЛ 2-1 и выбили флоридский клуб из Кубка Стэнли. Тампа в четвертый раз подряд завершает борьбу на старте, уступая второй сезон кряду в 7-м матче. В этот раз при исторически низкой реализации Канадианс в решающем матче нанесли всего 9 бросков в створ, установив своеобразный антирекорд НХЛ для победного матча в плей-офф. Гости не бросали по воротам Тампы на протяжении почти 27 минут, включая весь второй период. Впервые в истории клуба, но все равно победили. Во втором раунде Монреаль встретится с Баффало Сейбрс, который впервые с 2007 года пробился в четвертьфинал Кубка Стэнли. Баскетболисты Кливленд Кавальерс в решающем матче первого раунда плей-офф НБА на своей площадке переиграли Торонто Рапторс 114-102 и вышли во второй раунд. Итоговый счет в серии стал 4-3 в пользу Кливленда, который стал последним четвертьфиналистом турнира. В западной конференции действующий победитель турнира Оклахома Сити Тандер сыграет с Лос-Анджелес Лейкерс, а Сан-Антонио Спёрс со звездным французским форвардом Виктором Вимбаньямой в составе встретится с Миннесотой Тимберволвс. На востоке Нью-Йорк Никс сойдутся с Филадельфией, а соперником Кливленда станет победителя регулярного чемпионата в этом дивизионе Детройт Пистонс. Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. 22-летний У Идзе смог с минимальным перевесом со счетом 18-17 одолеть опытного чемпиона мира 2005 года англичанина Шона Мерфи. Прошлогодний триумфатор чемпионата мира, также представитель Китая Джао Синьтун, выбыл на стадии четвертьфинала. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Рязанской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 6 мая ожидается жаркая и солнечная погода без осадков. Ветер западной четверти, ночью 5-10 метров в секунду, днем слабый. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 11-13, днем 23-25 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 55 минут, заход в 8:30, долгота дня 15 часов и 35 минут. Четверг, 7 мая, переменная облачность. В середине дня пройдут дожди и грозы. Ночью 13-15, днем 20-22. В пятницу 8 числа резко похолодает. Днем до плюс 15 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Infinity.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Открыт прицел.

0: На новый Джаленд J6 кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 300 000 рублей. Это практичный полный аналог JQ J6. Цены одинаковые, но собирают машины в России. Джаленд — это еще одна марка российского происхождения. Ранее в России также импортозаместили Черри. Опубликованы первые фотографии серийной сборки электромобилей «Атом». Их сделали на линии сварки кузовов. Видимо, скоро машины поступят в продажу. Напомним, тестовую партию собрали в конце прошлого года, а на днях стартовал полноценный предзаказ. Бронь стоит 150 тысяч рублей. Машины обещают выдать в этом году. Чанган Юнити начали собирать в России. По неофициальной информации, концерн завершил сертификацию кроссоверов калининградского производства. Официальную информацию пока не подтвердили. Напомним, Чанган Юнити — это стильный компактный купе-кроссовер. Цена популярной модели стартует с 2 700 000 рублей. Ford Mustang – очень редкий в нашей стране автомобиль, особенно купешка четвертого поколения 96-го года выпуска в версии до рестайлинга. У нее задний привод и могучий V8 объемом 4,6 литра под капотом. В 2020 году машина покупалась со смешным пробегом – всего 60 тысяч километров и всего за 500 000 рублей. Подробнее о том, каково ездить на уникальной машине каждый день, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Infinity.

0: подобно зеркалу. Она отражает желание потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
8: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 10-11 мая Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
9: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Радио Инфинити»

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама.
3: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: Новости спорта.
7: Хоккеисты ярославского «Локомотива» вырвали победу у омского «Авангарда» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина и сравняли счет в серии 3-3. «Авангард» вел 2-0 за 33 секунды до конца основного времени, однако ярославцы за 22 секунды перевернули игру. Дубль Максима Шелунова с передач 41-летнего Александра Радулова перевел матч в овертайм. В первом овертайме шайб заброшено не было, а на 97-й минуте защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-2. Действующий обладатель Кубка Гагарина, проигрывая в серии 1-3, сравнял счет, и теперь все решится в заключительном матче серии, который состоится в Ярославле 6 мая. Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини. Вместе с 50-летним наставником клуб покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Челестини перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном и сразу же привел команду к победе в Суперкубке России. Однако весной результаты резко ухудшились. Серия армейцев в чемпионате без побед достигла 5 матчей, а после домашнего проигрыша «Зениту» руководство клуба приняло решение о расставании. Примечательно, что первым матчем под руководством Игдисамова для ЦСКА станет принципиальная встреча со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России 6 мая. Поражение в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде не помешало Даниилу Медведеву подняться на 9 место в обновленном рейтинге ATP. При этом в гонке за право участвовать в итоговом турнире он занимает 5-ю позицию, уступая лишь топ-3 общей классификации Янику Синеру, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву, а также французу Артуру Фису. Тем временем в рейтинге ВТА на 7-ю позицию поднялась 18-летняя Мира Андреева. На минувшей неделе она дошла до финала «Тысячника» в Мадриде, которому уступила украинке Марте Костюк. Баскетболисты «Зенита» в гостях одержали победу над «Уралмашем» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ 78-61. Эта победа стала для сине-бело-голубых третьей в серии, которая завершилась со счетом 3-1 в их пользу. В полуфинале «Зенитовцы» сыграют с казанским «Униксом», а во второй паре встретятся действующий чемпион ЦСКА и краснодарский «Локомотив Кубань». Серии будут проходить до 4 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: вами не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я, ну как?
7: Вау, чисто.
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: Радио Инфинити.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Банк России выпустил в обращение памятные монеты. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Банк России 4 мая выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза, говорится в сообщении. Монеты имеют форму круга, диаметр 22 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разные количество рифов. У всех монет на оборотной стороне внизу на ленте расположена надпись «Города трудовой доблести». Тираж монет – 1 миллион экземпляров каждая.
0: Деньги дороги, как память.
1: В этом году майские праздники в России оказались самыми короткими за 8 лет, что привело к заметному снижению спроса на внутренний туризм. По данным сервиса Travelin, количество бронирований в гостиницах на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Наиболее сильный спад зафиксирован в Краснодарском крае – минус 20%, Нижегородской области – минус 19,7%. Ярославская – минус 19,5%. Даже традиционно популярные Москва и Санкт-Петербург потеряли 5,6% и 8,8% гостей соответственно. Помимо коротких выходных, туристов отпугнула прохладная погода, а также растущая доступность зарубежных направлений.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска, граждане России в Турции стали уделять повышенное внимание покупке золота в качестве способа сбережения, сообщил РИА Новости владелец ювелирного магазина в Анкаре. В последнее время мы наблюдаем рост интереса со стороны российских граждан к покупке золота именно как инструмента сбережения, сказал собеседник агентства. Он отметил, что спрос усилился на фоне волатильности валюты и стремления сохранить накопления в более стабильных активах. По его словам, покупатели чаще выбирают инвестиционные изделия, слитки и монеты, а не украшения. Он также указал, что российские клиенты проявляют большую осторожность и заранее изучают рынок, сравнивая цены и условия покупки. В частности, по оценке, многие рассматривают золото как долгосрочный инструмент сохранения капитала. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Infinity.

5 мая – День водолаза. Датой назначения праздника послужило важное историческое событие 1882 года. По указу Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В штаты экипажей военных кораблей русского флота были введены водолазы и водолазное снаряжение. Кстати, изобрел водолазный костюм в 1819 году английский предприниматель. Он состоял из металлического шлема с иллюминатором и кожаной рубахи. В наши дни дело Кронштадтской школы возрождает Военно-морской инженерный институт имени Петра Великого. В 2002 году этот день официально объявлен Днем водолаза. Ветераны награждаются подарками, а начинающие специалисты проходят боевое крещение. Дайверы, покоряющие глубины ради наслаждения, тоже считают этот день своим праздником и отмечают его с размахом. Считается, что 5 мая – это лучший день для первого знакомства с богатым и загадочным подводом.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков проверил ход работ по благоустройству мемориального комплекса воинской славы на Валу Победы в Дорогобуже. В настоящее время подрядная организация завершила укладку брусчатки. Впереди установка памятных плит и системы освещения, а также проведение косметического ремонта памятников. Работы продолжаются в плановом режиме. Вниманию населения, администрация Дорогобужского муниципального округа извещает, что с сегодняшнего дня, с 5 мая, в Дорогобужском округе завершается отопительный сезон в связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха. Веселым и азартным получился праздник здоровья и молодости, организованный молодежным советом совместно со спортивным центром ПАО «Дорогобуж». Молодые работники предприятия успешно выступили в командообразующих эстафетах. Спортивная программа была насыщенной, ребята соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде, еще раз доказав, что могут не только хорошо работать, но и активно отдыхать. Все подбадривали друг друга, ставили перед собой высокие цели и дружно их достигали. По словам председателя молодежного совета Екатерины Тарасовой, молодежь ПАО «Дорогобуж» за здоровый образ жизни. Хотелось получить заряд хорошего настроения и интересно провести время. Мероприятие нужное, потому что сплачивает не только коллектив, но и семьи, ведь наравне со взрослыми в эстафете участвовали дети. Мы действительно почувствовали себя большой спортивной семьей, в которой царит дух трудолюбия и взаимовыручки, поделилась впечатлениями председатель молодежного совета Екатерина Тарасова. По отзывам участников все получили заряд бодрости и позитива, а праздник спорта оставил массу положительных эмоций и впечатлений. Наша афиша. Сообщаем программу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 10 утра состоится митинг с возложением цветов к памятному знаку гаубица ПАО «Дорогобуж». В 10:20 митинг с возложением цветов к братской могиле номер 2, город Дорогобуж, северная окраина города. В 11 утра митинг с возложением цветов память поколений, центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. В 12:30 состоится праздничный концерт «Нам не забыть Победный май», центральный парк у памятника танк Т-34 в Дорогобуже. Также будет работать полевая кухня. Дорогобуж, улица Парижской, коммунный дом 15. А с 10 до 16 часов в Дорогобужском музее пройдет День открытых дверей. Улица Чистякова, дом 10. Отправление автобусов из поселка Верхние Проски от культурного центра ПАО «Дорогобуж» в 9:20. Обратно из Дорогобужа, улица Чистякова, 1А, Росатом Энергосбыт в 15 и в 15:20. В ходе проведения праздничных мероприятий будет организована торговля без возрастных ограничений. Наша афиша. Представьте, что у вас есть шанс прикоснуться к прошлому.

присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, группа Радио Инфинити, Телеграм Радио Дор, а также в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность. Вечерние часы пройдут дожди в отдельных районах. Грозы. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров. Меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Драгобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-1364.
2: Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: В эфире Радио Инфинити.

0: рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет. Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки. Идею празднования предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах. Основная цель праздника – информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до торжественной выписки. Они оформляют документы, находятся рядом с будущей матерью до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую помощь и моральную поддержку. Международный день акушерки – хороший повод для каждой представительницы этой профессии познакомиться с коллегами, завязать новые связи и расширить свои знания.
2: Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Датой для учреждения праздника послужило важное историческое событие. 5 мая 1882 года по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В документе было сказано, что водолазная школа должна готовить опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ. Уже к концу 19 века школа имела значительный задел в теории и практике водолазного дела и пользовалась известностью и уважением в мире. В то время в Европе почитали за честь поехать на учебу в Кронштадт. Весь мир знает русскую водолазную школу. Мы из Кронштадта. Это становится мировым признанием профессиональной подготовки. Безусловная заслуга в этом принадлежит всему ее персоналу, кропотливо подбиравшемуся на флоте и в учреждениях страны командованием. К тому же создание данного учебного заведения ознаменовало новый этап в развитии водолазного дела в России. Школа водолазов стала центром, объединившим научную мысль в области водолазного дела и подводной физиологии. Водолазы сегодня работают во многих ведомствах и структурах, отраслях и сферах жизнедеятельности современного общества. Но до сих пор водолазное дело остается достаточно сложной и опасной профессией.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
4: Весна, рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист –

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Ленинградской области 19.00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафоновском муниципальном округе с сегодняшнего дня заканчивается отопительный сезон. В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха, распоряжением администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ от 4 мая номер 228 установлена дата окончания отопительного сезона на территории Сафоновского муниципального округа с 5 мая текущего года. Вниманию жителей и гостей Сафоновского округа. 4 и 5 мая в скверах и парках города Сафоново будут проводиться работы по обработке территории от клещей. Просим воздержаться от посещения указанных территорий до 8 мая. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. В ночь на 4 мая в 1 часу ночи на пульт пожарно-спасательной части номер 14 поступило сообщение о возгорании в жилом секторе поселка Южный. Пожар возник в однокомнатной квартире на первом этаже трехэтажного дома по улице Ковалева. Прибывшие через 5 минут к месту вызова пожарные расчеты МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. В ходе тушения было обнаружено тело 35-летнего хозяина квартиры. К ликвидации пожара привлекались 5 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. В результате случившегося полностью выгорела комната, где произошло возгорание. Остальные помещения квартиры получили значительные повреждения от огня. Лестничная клетка закопчена продуктами горения. Наша афиша. 5 мая в 19.00 в концертном зале Центрального дворца культуры в Сафоново Московский театр-студия Всеволода Шиловского представит спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Центральный дворец культуры 5 мая, начало в 19.00. Вход свободный, возрастное ограничение 12+. 6 мая состоится уникальное путешествие празднично оформленного железнодорожного состава «Поезд Победы. Дороги памяти» по маршруту Смоленск-Вязьма. На пути поезд сделает остановки в городах Ярцево и Сафоново, а в каждом городе на станциях гостей ждут концертные программы. Приглашаем всех желающих присоединиться к встрече праздничного состава и насладиться атмосферой праздника. Поезд прибудет в Сафоново в 13 часов 25 минут 6 мая. Не упустите возможность увидеть исторический паровоз и стать частью этого яркого события. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте группа Радио Инфинити, Телеграм Радио Дор, а также в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в вечерние часы пройдут дожди в отдельных районах, грозы, ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Драгобуже на частоте

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая – Парк «Патриот» и Храм Вооруженных Сил России в День Победы. 10-11 мая – Минск, Замки Мира и Несвежа, Дудутки. 10 мая – Хатынь, трагедия одной деревни в годы войны. 16 мая – Булгаковская Москва, нехорошая квартира. 16-17 мая – Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц – Аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Инфинити».

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.

0: 39. Сайт centrdefizbalkon.ru.
1: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по технадзору в службу охраны труда. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Ленинградской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Инфинити.
1: От больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. Официальное трудоустройство, белая зарплата, график 2 через 2, либо 15 через 15. Зарплата от 5000 рублей за рабочую смену. Город Сафоново, улица Радищева, дом 3. Телефон 8-910-713-26-76. Заводу ЖБИ требуются формовщики ЖБИ и сварщики арматурных сеток. 8-910-713-26-76. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64, сайт teplica-dragobush.rf,
3: 8-920-313-13-64.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
4: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Автодиагностика грузовых легковых автомобилей и спецтехники на дилерском уровне. Кодирование, программирование, удаление ошибок, отключение кнопки старт-стоп, проверка ВИН-кода, пробега при покупке автомобиля и многое другое. Выезд по Смоленской области. Звоните 8-910-118-53-78. 8-910-118-53-78. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радио Инфинити.

0: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист.

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 6 мая ожидается жаркая и солнечная погода без осадков. Ветер западной четверти, ночью 5-10 метров в секунду, днем слабый. Давление 738 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 11-13, днем 23-25 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 55 минут, заход в 8:30, долгота дня 15 часов и 35 минут. Четверг, 7 мая, переменная облачность. В середине дня пройдут дожди и грозы. Ночью 13-15, днем 20-22. В пятницу 8 числа резко похолодает. Днем до плюс 15 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Infinity.

Радіо Інфініті.

сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова голос сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Спеть хотелось потихоньку.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.